0: Нет, не мать, поехала к домси. Бластанка помчиан даму на месивина.
1: Ага, чипигла, а уж повода шва, зачи зальмешу мусафр, да клишума.
0: Бери, а уранги варка.
1: داس دی مات کلم آوے جانا نا واپس چیزان رٹوام
0: یہ زڑگی اچھا کال دی ورکم